φάση. Τα οτσίρα, τα οτσίρα, τα οτσίρα. Ой, прекрасный дечко там у куту собе. За великим смешным инструментом зовется Данко. Айма, Данко!